следующем дую на Гагарин сюда еще не в следующем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.

мишкой. Долня мотайка моя даржей. Я не вилу с ногча, бяки не карт. Тау пасла вче, гей дежу диштат. Бяки